0: Yeah.
1: It's Noah. That's great.
2: Ты пить стран.
1: Да, мне антиград.
2: Смердишь? Не можем дыхать.
1: Да, антиград, ну как?
2: Ты пить стран, тротал.
1: Дай ползан пять.